я и архив, а сыны монаху мун нанесу. И музея мэса сёла пухис пи, а на пирисы му фэрис, а ты мусо кето ксэрис, ад мэ хасис эти я.